0: и Ангора, и Ванетла, и Эдуина, а не другие, как и меч не вендаешь.
1: Одепшеч голе рынками окема, на щели пальчишки летать, как обцы мы.

0: эскапада, потому что выбрык маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, зюхи, интверти, что ты робишь субить всем.
1: Пан, не с твоей сфере, в тем веку замуж час. Ты здесь в вашей манере, как штубок садишься кляс.
0: А, да. Не выпада.
1: Где бы купание, где кругла-то? Да кто бы тем полуженистым уши снимет чал? Вот и гонью в падне встал.
2: Радио «Погода». 88,4 и 99,5.